0: Публicitate.
1: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож по Forte 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
2: Hey, putem vorbi?
3: Cine?
2: Eu sunt afacerea ta.
3: Ok, asta e ciudat.
2: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
4: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
5: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Eco Start la Eco FM.
4: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems.